0: Сильное ирландское председательство в Совете Европейского Союза избрало более прагматичный подход – поэтапное открытие каждого кластера. Европейский парламент призывает к скорейшему открытию всех переговорных кластеров с Республикой Молдова. На дебатах в Страсбурге евродепутаты высоко оценили темпы реформ в Кишинеу. Однако окончательное решение остается за Советом Европейского Союза, где Республика Молдова должна получить согласие всех государств-членов. Постоянный докладчик по Республике Молдова, эстонский евродепутат Себен Миксер, назвал прогресс, достигнутый за последний год, одним из самых значительных среди стран-кандидатов. Несмотря на геополитическое давление. Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Республика Молдова должна продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией, обеспечения эффективного экономического управления. Напомним, 15 июня в Люксембурге Республика Молдова официально открыла первый переговорный кластер основополагающей ценности, который охватывает реформу правосудия, вопросы безопасности и защиту основных прав. Более 770 примарий страны вступили в процесс добровольного объединения, а 112 населенных пунктов планируется объединить вокруг районных центров. Однако административно-территориальная реформа продвигается с разной скоростью. В одних населенных пунктах обсуждения идут быстро, а в других возникают разногласия по поводу выбора административного центра и будущей структуры управления. Больше всего населенных пунктов, которые планируется объединить, находится в Калараш-16, с общей численностью населения будущего кластера более 26 тысяч человек. Далее следует Унгень, 9 населенных пунктов с населением свыше 42 тысяч жителей. В Единице и Резине в процесс включены по 8 населенных пунктов. Власти подчеркивают, что объединение проводится исключительно на добровольной основе, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Напомним, председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что процесс добровольного объединения населенных пунктов должен продолжаться, несмотря на формирование нового правительства в Республике Молдова. Он также призвал местные власти ускорить завершение уже начатых процедур. Отметим, что объявленная властями административно-территориальная реформа предусматривает, в частности, установление минимального порога в 3000 жителей для одной примарии, сокращение числа районов с 32 до 10 и реорганизацию системы государственных услуг. За последние две недели около 1000 человек нашли работу при содействии Национального агентства занятости населения. С начала года при поддержке территориальных подразделений учреждения были трудоустроены в общей сложности более 12 200 человек, находившихся в поиске работы. Наибольшее число трудоустроенных зарегистрировано в сферах коллективных, социальных и персональных услуг, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, а также промышленности. Наименьшее количество трудоустроенных пришлось на такие отрасли, как транспорт, складское хозяйство и связь. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова, Амфос, Сунтем, Шивонфи Мереу, Лангаини Матат.

0: Radiu Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент страны Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации по поводу кандидатуры премьера. Директора Бельской клинической больницы сняли с должности за антисанитарию в пищеблоке. Правоохранители предотвратили случай контрабанды сигарет на миллион леев. ЕС одобрит дополнительные санкции против России в понедельник. Подробности в выпуске. Президент страны Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре президента. Переговоры запланированы на 10 и 11 июля. Так, согласно программе, депутаты партии «Демократия дома» ожидаются первыми на встречах с президентом Майя Санду в пятницу в 10:00, а парламентская фракция «Наша партия» в 11:00. Блок «Альтернатива» приглашен в 13:00, коммунисты в 14:00, а в 15:00 парламентская фракция партии социалистов. Фракция партии «Действия и солидарность», имеющая парламентское большинство, отправится к президенту в субботу 11 июля в 11:00. Некоторые оппозиционные парламентские фракции уже объявили, что не примут участие в консультациях. Напомню, что премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке 3 июля в сообщении в Facebook примерно через 8 месяцев после вступления в должность, заявив, что больше не может исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживается. Указом, подписанным 7 июля главой государства Майя Санду, временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен вице-премьер Евгению Усмокеску. 5 фракций парламентской оппозиции объявили о создании собственных следственных групп по деятельности государственных предприятий и учреждений, заявив, что не доверяют ранее созданной следственной комиссии. Об этом заявил заместитель председателя парламента, депутат фракции партии социалистов Влад Батрынча. Он также отметил, что представители оппозиции утверждают, что информация, полученная в ходе парламентских запросов, будет обнародована и передана журналистам-расследователям вместе с предложениями по внесению поправок в законодательство. Отмечу, что парламент недавно учредил следственную комиссию, которая будет анализировать деятельность всех госпредприятий. Это решение было принято после скандала с компанией «Молдаца», вызванного расследованием, касающимися баснословных зарплат и спорных кадровых назначений. Депутат ПАС Дину Пленгеу возглавил комиссию. На фоне скандала с «Молдаца» пресс-секретарь президента Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, подала в отставку, заявив, что вернет выплаты, которые, как утверждается, были получены несправедливо. По словам спикера парламента Игоря Кросу, к 8 июля Анастасия Табурчану вернула 500 тысяч леев. Директора Бельской больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией. Больницу Бельц временно возглавит Владимир Паскару, глава отдела функциональной диагностики учреждения. Он сменит Юрия Осояну, которого уволили после публикации фотографий антисанитарии пищеблока больницы. О назначении нового временного руководителя министр здравоохранения Эмиль Чебан объявил сегодня в Бельцах во время встречи с сотрудниками медицинского учреждения. Скандал начался после того, как в публичном пространстве появились фотографии тотальной антисанитарии пищеблока Бельской клинической больницы. Наряду с тем Эмиль Чебан объявил о выделении 556 тысяч леев на ремонтные работы в столовой. Напомню, Эмиль Чебан посетил сегодня Бельскую больницу после появившихся фотографий тотальной антисанитарии в пищеблоке столовой. Контрабанда сигарет на миллионы леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований раскрыли схему контрабанды крупной партии сигарет более 600 тысяч штук стоимостью около 1,5 миллиона леев. В деле фигурируют мужчины в возрасте от 41 до 57 лет из Кишинева и северных районов страны. При поддержке сотрудников спецподразделения «Фулджер» под руководством прокуроров «Пичикокс» были проведены обыски по месту жительства подозреваемых в их автомобилях и других местах хранения. В результате были изъяты сигареты, предназначенные для контрабанды. В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью. Инспекция по охране окружающей среды выявила более 20 кубометров опасных медицинских отходов в 21 мешке. Об этом сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер. В ходе проверок были установлены серьезные нарушения законодательства в сфере управления отходами. В мешках находилось значительное количество опасных отходов, в том числе тяжелые металлы, твердые и жидкие медикаменты, использованные шприцы и системы для переливания, а также другие вещества с высоким риском для здоровья населения и окружающей среды. В настоящее время принимаются меры по опечатыванию и обеспечению безопасности загрязненных локаций, также проводятся расследования для установления всех виновных. В Молдове дизель подорожает сразу на 40 банов. Наре установила новые цены на топливо, которые будут действовать завтра, 10 июля. Таким образом, бензин подорожает на 14 банов и будет стоить 28,16 банов за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 40 банов до 25,76 банов за литр. В результате ударов украинских БПЛА горят нефтебазы в Твери и близ Ставрополя. В Таганрогском заливе поражены еще два танкера, написал глава Ростовской области. В ВСУ также заявили о поражении более 20 российских судов в Азовском море. Минобороны Российской Федерации отчиталось об уничтожении 73 дронов. Так, в Твери в результате удара дрона в ночь на четверг горит нефтебаза «Тверь-нефть-продукт», входящая в структуру «Сургутнефтегаз». Как отмечает Астра, нефтебаза в Твери была защищена антидроновыми сетками. В Ставропольском крае беспилотники поразили еще одну нефтебазу. Жители близлежащих улиц эвакуируют. По данным издания «Астра», горит нефтебаза в Вязниках, расположенная в 1 километре от другой нефтебазы «Лукойл» «Югнефтьпродукт» в Михайловке. Украинский мониторинговый телеграм-канал «Супернова» также пишет об атаке на нефтеперерабатывающем заводе «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. ЕС одобрит дополнительные санкции против России в следующий понедельник. Принятие дополнительных санкций против России, которые ранее анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас, ожидается 13 июля на заседании Совета ЕС по иностранным делам, пишет Eurointegration.com.ua. Предложения о новых ограничениях против России были внесены в минувшую пятницу после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам источников, санкции получили широкую поддержку. В среду Комитет постоянных представителей КОРЕПЕР обсудил новые меры и решил передать их в рабочую группу советников по международным отношениям «Релекс» для подготовки к утверждению в понедельник. В Украине участились случаи противостояния населения и ТЦК. Так, накануне вечером во Львове произошел массовый конфликт, возникший во время оповещения мужчины сотрудниками ТЦК о призыве на войну. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на публикацию главы Львовской ОВА Максима Козицкого, мэра Львова Андрея Садового и Львовского ТЦК. Сообщается, что на месте собрались сотни людей, которые заблокировали автомобили территориального центра комплектования и отбили двух молодых мужчин, которых намеревались силой отправить на поле боя. Также в сети распространяются кадры, на которых видно перевернутый автомобиль ТЦК. Максим Козицкий заявил, что главной задачей теперь является обеспечение общественного порядка. Он подчеркнул, что все лица, совершившие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности. Опросы прогнозируют победу Ле Пен на президентских выборах во Франции. Согласно последнему опросу, неофициальный лидер французского правопопулистского национального объединения Марин Ле Пен победит в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. Опрос, проведенный 7 июля после оглашения приговора лидеру ультраправых, показал, что в первом туре Ле Пен может набрать 35% голосов избирателей. Трамп заявляет, что вывод войск из Европы зависит от вопроса Гренландии. Президент США Дональд Трамп заговорил о возможности дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе, связав любое решение с возможным соглашением о будущем Гренландии. По его словам, многое будет зависеть от того, удастся ли ему достичь того, что он назвал очень выгодным соглашением по Гренландии. Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю в ответ на новые требования Трампа. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, в столице плюс 26. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 10, плюс 15 градусов, в столице ночью плюс 13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Молдова готовится присоединиться к европейской системе координации социальной защиты. Детали в выпуске. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. Высшая судебная инстанция удовлетворила обращение Министерства юстиции и признала неконституционными ряд положений законодательства, касающихся разграничения полномочий автономии и исключительных полномочий государства в сферах безопасности, полиции, юстиции и организации выборов. При этом обращение Народного собрания Гагаузии Конституционный суд отклонил как неприемлемое. Решение огласила председатель суда Думника Маноли. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд в марте 2025 года, оспорив нормы закона о специальном правовом статусе Гагаузии. Среди них положение, которое позволяло Народному собранию утверждать состав избирательного органа в Камрате. Решение принято на фоне ситуации с выборами в автономии. Срок полномочий нынешнего Народного собрания истек в ноябре прошлого года, а два назначенных позже голосования были отменены судами. Новую дату выборов власти Камрата установили на 15 ноября. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинеу сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинеу в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчелло Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении подчиненных. Национальная

эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Президент Майя Санду завтра, 10 июля, начнет встречи с парламентскими фракциями для обсуждения кандидата на пост главы правительства. В муниципальном совете Кишинева не удается достичь консенсуса по бюджету столицы на 2026 год. Италия высылает двух военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Детали в выпуске. Президент Майя Санду завтра, 10 июля, начнет встречи с парламентскими фракциями для обсуждения кандидата на пост главы правительства. Первыми на консультации приглашены депутаты партии «Демократия дома», затем представители нашей партии, блока «Альтернатива», коммунисты и социалисты. Часть оппозиции уже заявила о бойкоте встреч. В частности, коммунисты и социалисты отказались участвовать в консультациях, а депутаты МАН сообщили, что не придут в президентуру. Напомню, Александру Мунцяну подал в отставку с должности премьер-министра. Сейчас обязанности главы правительства временно исполняет Юджену Смукеску. В Молдове продолжаются политические споры вокруг скандалов на государственных предприятиях. Представители ПАС заявляют, что атаки на власть могут быть частью кампании, организованной группами, связанными с Владимиром Плохотнюком. Оппозиция, в свою очередь, объявила о создании собственной комиссии по расследованию ситуации на предприятии «Молдаца», заявляя о недоверии к комиссии, созданной ранее парламентским большинством. Эксперты считают, что противостояние имеет политический характер. Парламентская комиссия должна проверить деятельность государственных предприятий, включая назначение руководителей и уровень заработных плат. В муниципальном совете Кишинева не удается достичь консенсуса по бюджету столицы на 2026 год. Оппозиционные советники обвиняют партию «Национальное альтернативное движение», которое располагает большинством в совете, в игнорировании их предложений и неэффективном управлении финансами муниципия. Представители ПАС и фракции коммунистов и социалистов заявляют, что их инициативы не учитываются. Среди них проекты по повышению безопасности на улицах, освещению пешеходных переходов и замене лифтов. Эксперты предупреждают, отсутствие утвержденного бюджета спустя более чем полгода негативно влияет на бизнес и жителей столицы. По словам урбаниста Виктора Киронды, из-за неопределенности возникают проблемы с оплатой выполненных работ и реализацией новых инвестиционных проектов. Премьер Иван Чебан ранее заявил, что проект бюджета уже подготовлен и может быть рассмотрен на ближайшем заседании муниципального совета. Сейчас премьер работает с временным бюджетом на основе показателей прошлых лет. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не могут самостоятельно формировать состав избирательного органа автономии и назначать руководство полиции. Суд удовлетворил обращение Министерства юстиции и признал неконституционным ряд положений закона о специальном статусе Гагаузии, касающихся полномочий автономии в сферах безопасности, правосудия и организации выборов. Согласно решению, в регионе должен работать Центральный избирательный совет, предусмотренный избирательным кодексом, а не отдельная избирательная комиссия, закрепленная в законе о статусе автономии. Глава Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи раскритиковал решение и потребовал отставки председателя Конституционного суда Домики Маноли, заявив о политической ангажированности суда. В Министерстве юстиции подчеркнули, что решение определяет границы полномочий между центральными властями и автономией. Гражданский активист Михаил Серкели назвал его историческим. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинева сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинева в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчелло Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотребление служебным положением в отношении подчиненных. Национальная администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинева и северных районов страны в

0: возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Молдове выявлены незаконные склады опасных отходов, среди которых токсичные вещества и материалы, способные нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Инспекторы по охране окружающей среды обнаружили нарушения во время внеплановых проверок. В одном из случаев на складе предприятия в селе Гоянь муниципия Кишинео выявили источник загрязнения ртутью. Власти планируют провести дополнительные анализы с привлечением независимой лаборатории, аккредитованной в Евросоюзе. После завершения проверок материалы передадут в прокуратуру, а владельцы предприятия могут обязать очистить загрязненный участок. Кроме того, инспекторы обнаружили около 20 кубометров опасных отходов. Медицинские и химические материалы, тяжелые металлы, просроченные лекарства, использованные шприцы и системы для инфузий. Расследование продолжается. Ответственным лицам грозят санкции. Молодые военнослужащие, недавно призванные в ряды национальной армии Молдовы, приняли сегодня военную присягу во время официальной церемонии в Кишиневском гарнизоне. Заместитель начальника главного штаба армии, полковник Иона Жук, поздравил новобранцев, отметив, что присяга является символом ответственности, дисциплины и готовности выполнять воинский долг. Перед церемонией солдаты прошли 6-недельную базовую подготовку, изучили воинские уставы, строевую подготовку и основы обращения с оружием. После принятия присяги военнослужащие получат 5-дневный отпуск, а затем продолжат срочную службу в воинских частях. Срок службы в национальной армии составляет 12 месяцев. Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам предложили создать новый санкционный режим для борьбы с незаконной перевозкой мигрантов, торговлей людьми и другими формами организованной преступности. Под ограничения могут попасть лица и организации, связанные также с незаконным оборотом оружия, наркотиков и отмыванием денег. В Еврокомиссии отмечают, что за последние 2 года число нелегальных прибытий в ЕС сократилось более чем на 50%. Однако многие люди продолжают рисковать жизнью из-за деятельности преступных сетей. Предложенные меры предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление финансовых ресурсов лицам и организациям из санкционного списка, а также ограничения на въезд и транзит через страны Европейского Союза. Инициатива была объявлена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее выступления о состоянии Евросоюза за прошлый год. Италия высылает 2 военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Такое решение приняло правительство страны после расследования прокуратуры Рима о предполагаемой сети, работавшей в интересах Москвы. Дипломаты Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней. Глава МИДа Италии Антонио Таяни сообщил, что соответствующее уведомление уже передано российскому послу. По данным следствия, речь идет о передаче секретной информации российским спецслужбам. В Москве заявили, что ответят на решение итальянских властей. Это уже не первый подобный случай. В 2021 году Италия также выслала 2 российских дипломатов после раскрытия дела о передаче документов НАТО. Во Франции из-за аномальной жары воздуха и воды в реке Гаронна вновь остановили один из реакторов атомной электростанции недалеко от Тулузы. Оператор ЕДФ сообщил, что реактор номер 2 был временно отключен из-за того, что температура воды в реке достигла 28 градусов. По нормам, после использования для охлаждения АЭС температура сбрасываемой воды не должна превышать этот показатель. И о погоде в Молдове. Завтра, 10 июля, по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге – грозовые. Ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко. Публичитате ла Радио Молдова.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
5: Вітаємо вас, друзі! На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
6: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
7: Вітаємо вас, любі друзі! 4 липня закінчився земний шлях лідера ромської громади Республіки Молдова, барона Артура Чарарі. Українська громада Республіки Молдова висловлює свої глибокі співчуття рідним і близьким, усім ромам нашої країни, яких об'єднував упродовж багатьох років пан Артур Чарарі. Він залишиться в нашій пам'яті людиною світлою і освіченою, життєрадісною і надзвичайно відкритою і водночас виваженою. Він був справжнім лідером. Ми часто спілкувалися, обговорювали актуальні питання розвитку національних меншин, бували в гостях у барона. В архівах нашого радіожурналу відшукали запис з його голосом. Послухайте, будь ласка.
8: Дорогі радіослухачі, я хочу вам побажати щастя, радості, благополуччя. І в гамбарах дуже багато хліба, у карманах дуже багато грошей. І хочу вам від душі казати ті слова. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я на сокіл, чому не летаю.

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Конституционный суд Молдовы постановил, что власти Гагаузии не имеют права самостоятельно определять состав избирательной комиссии автономии и назначать руководство полиции. Высшая судебная инстанция удовлетворила обращение Министерства юстиции и признала неконституционными ряд положений законодательства, касающихся разграничения полномочий автономии и исключительных полномочий государства в сферах безопасности, полиции, юстиции и организации выборов. При этом обращение Народного собрания Гагаузии Конституционный суд отклонил как неприемлемое. Решение огласила председатель суда Домника Маноли. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд в марте 2025 года, оспорив нормы закона о специальном правовом статусе Гагаузии. Среди них положение, которое позволяло Народному собранию утверждать состав избирательного органа в Камрате. Решение принято на фоне ситуации с выборами в автономии. Срок полномочий нынешнего Народного собрания истек в ноябре прошлого года, а два назначенных позже голосования были отменены судами. Новую дату выборов власти Камрата установили на 15 ноября. Директор пенитенциара номер 9 Прункул Эдуард Тимофей арестован на 30 суток по делу о коррупции, связанному с амнистией заключенных. Такое решение принял суд Кишинеу сектора Чукана. По решению суда Тимофей будет находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией до 7 августа. Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате Кишинеу в течение 3 дней. Эдуард Тимофей был задержан 8 июля. По словам главы антикоррупционной прокуратуры Марчела Думбраван, ему предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении подчиненных. Национальная администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. Бывший пресс-секретарь государственного предприятия «Молдаца», по словам спикера парламента Игоря Гроссу, вернула в государственный бюджет 500 тысяч леев, полученных в виде надбавок и доплат к зарплате. Он уточнил, что оставшаяся сумма также будет возвращена, однако не сообщил, через какое учреждение был произведен перевод и по какой процедуре. Кроме того, по словам Гроссу, еще один сотрудник «Молдаца» уволился по рекомендации властей. Его подозревают в трудоустройстве без конкурса. Напомню, ранее расследование «Райс Молдова» сообщило, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, менее чем за год работы в «Молдаца» получила свыше 1 миллиона леев, включая значительные ежемесячные надбавки к базовой зарплате. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинеу и северных районов страны в возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев – изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает внесение специальной отметки в государственный регистр транспортных средств. Регистрация автомобиля будет